В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Владельцам автомобилей, зарегистрированных за рубежом, может быть установлен однодневный срок для погашения штрафа за нарушение правил дорожного движения. Такую инициативу правительство намерено предоставить на рассмотрение Государственной Думы. Специалисты выражают неоднозначное мнение относительно действенности предложенных мер в отношении водителей на транспортных средствах с иностранными номерами. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Министерство внутренних дел подготовило законодательную инициативу, направленную на изменение порядка оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных у автомобилей с иностранной регистрацией. Предлагается внести коррективы в статью 32.2 Кодекса об административных правонарушениях, касающихся сроков погашения таких штрафов. Действующая норма предусматривает 60-дневный период для оплаты штрафа. Однако, согласно новым предложениям, этот срок предлагается существенно сократить. Оплата должна быть произведена не позднее одного дня, следующего за днем вступления в законную силу постановления по административному делу. В случае неуплаты штрафа в установленный законом суточный срок предусмотрено задержание транспортного средства до момента полного погашения задолженности. Разработчики законопроекта аргументируют необходимость таких мер растущим числом нарушений, совершенных водителями транспортных средств с зарубежными номерами, и одновременным снижением процента исполнения выписанных штрафов. Согласно статистике, количество административных постановлений превысило по итогам ушедшего года почти 489,5 тысяч. При этом доля исполненных постановлений составило всего лишь 57,5%. Отмечу, большая часть нарушений зафиксирована автоматическими системами фото- и видеофиксации. Однако, несмотря на легкость распознавания иностранных номеров камерами, процент исполнения штрафов, выписанных по данным системам, остается критически низким, не более трети.
0: Автомобильные факты.
1: Отраслевые специалисты признают, что в предлагаемых изменениях, конечно, есть определенная доля здравого смысла, однако возникают и опасения относительно неоправданности рисков, которым могут быть подвергнуты участники международного трафика. Представьте ситуацию. Иностранный гражданин въезжает на территорию России, получает штраф, о котором даже не подозревает. Затем его останавливает инспектор и заявляет: «Мил человек, вы тут штраф не оплатили. Уже прошло двое суток. Мы вынуждены отправить ваш автомобиль на штрафстоянку, а вам придется искать попутный транспорт, чтобы прежде всего оплатить нарушение». Кроме того, не менее остро стоит еще и вопрос с водителями на автомобилях с иностранными номерами, которые нарушают правила дорожного движения, как раз пользуясь отсутствием контроля. И эта часть задачи выглядит, вполне логичной. Добавлю, закон гласит, штраф должен быть уплачен до выезда из страны. Это подразумевает, что при выезде автомобиля с иностранной регистрацией необходимо проверить наличие неоплаченных штрафов. Но кто будет это реализовывать на таможне, где отсутствуют сотрудники ГИБДД, а присутствуют только пограничники и таможенники, пока остается вопросом. Вероятно, что в нашу цифровую эпоху, конечно, интеграция соответствующих баз не составит труда, и именно в этом направлении и следует двигаться. Хочу развеять распространенное заблуждение, что приобретение автомобиля, зарегистрированного где-то за границей, не буду указывать регионы, но вы сами их прекрасно знаете, да, избавляет вас или гарантирует вам полную свободу от штрафов. Это обман. Отмечу, что в данном случае речь идет о временном ввозе, требующем периодического вывоза транспортного средства за пределы Российской Федерации. Более того, такой автомобиль не является полностью вашей собственностью. Вы не можете его продать, полноценно подарить или даже позволить другу сесть за руль в вашем присутствии. Поэтому, если вам предлагают автомобиль с иностранными номерами по привлекательной цене, обязательно тщательнейшим образом изучите все нюансы. И удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Не заходи в Сувалков.
4: Почему?
3: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
4: Убедила. Иду.
5: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
6: Слышите? Это вас зовет море. Мчим. Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
7: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы. 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
8: Пляж с голубым флагом. Анимация для всех. Новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
7: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Звоните. 8 952 958 62 07.
8: Ловите волну с Лиски Тур.

0: процентов. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывший 11-й столовый, второй этаж. Панда Мебель. Проверенная надежность.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
7: Нора. Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки.
8: Да и нам с папой Нора очень нравится.
9: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила, иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
5: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
6: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Атаки Киева на суда с агропродукцией в Азовском и Черном морях, очевидно, обслуживают интересы ряда стран Запада, заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова в связи с действиями киевского режима в Азово-Черноморской акватории. Текущая государственная идеология уверенно ведет Украину к гибели, как это произошло с гитлеровской Германией. Это заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Он отметил, что президент Владимир Путин недавно справедливо указал, что взятый Украины курс рано или поздно приведет к утрате ее западных земель. Цитата: «В любом случае историческая правда будет восстановлена», заключил Шойгу. Минсельхоз России с учетом нынешних логистических ограничений ведет работу по переориентации экспортных потоков сельхозпродукции на альтернативные направления. Глава ведомства Оксана Лут накануне провела совещание по вопросам реализации зерна и формирования альтернативных логистических маршрутов для экспорта сельхозпродукции. Ключевая задача – обеспечить своевременную реализацию зерновой и масложировой продукции и выстроить маршруты поставок с учетом текущих логистических ограничений, подчеркнули ведомстве. Там добавили, что крупным экспортерам необходимо определить объемы продукции, в первую очередь зерна, с учетом хода уборочной кампании, которую они смогут закупить и вывести, а также сформировать конкретные маршруты поставок. Для каждого региона будут определены наиболее эффективные направления с учетом географии и экономики перевозок. Немецкий журналист Михаэль Мартенс однажды понесет ответственность за свой вопрос об убийстве русских. Это заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Зла желать этому человеку не буду, но и доброго тоже желать не буду. Когда-нибудь он свою часть ответственности понесет», — сказал Медведев. Он отметил, что раньше за такие вопросы гнали из профессии, потому что существует табу на произнесение определенных формул. Напомню, 8 августа на пресс-конференции Владимира Зеленского президента Сербии Александра Вучича в Белграде Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы помочь убить больше русских. Мошенники зачастую звонят рано утром или поздно вечером. Они намеренно создают ситуации, в которых у человека не остается ни времени, ни ресурсов, чтобы включить критическое мышление, проверить информацию или посоветоваться с кем-то. Раннее утро, поздний вечер, вы за рулем или в поездке. Время звонка выбрано не случайно. Именно в таком состоянии человек сильнее всего склонен принимать импульсивные решения и слабее фильтрует информацию. Аферисты вызывают панику фразами вроде как «К вам придут с обыском», «Возбуждено уголовное дело, необходимо срочно задекларировать». Основная задача мошенника – лишить жертву возможности подумать. Самое главное правило – не торопиться и взять паузу, положить трубку и перезвонить по официальному номеру телефона и не переходить по подозрительным ссылкам. Курс доллара – 83 рубля, ровно курс евро – 95,78. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
3: Да и нам с папой Нора очень нравится.
4: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе.
5: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
6: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
7: СКС «Лада».
6: Но чтобы выбор был большой.
7: СКС «Лада».
6: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
7: СКС «Лада».
8: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
9: О, совсем другой разговор.
8: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
7: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
5: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Радиопортал. Нас слышат все.

0: все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Владельцам автомобилей, зарегистрированных за рубежом, может быть установлен однодневный срок для погашения штрафа за нарушение правил дорожного движения. Такую инициативу правительство намерено предоставить на рассмотрение Государственной Думы. Специалисты выражают неоднозначное мнение относительно действенности предложенных мер в отношении водителей на транспортных средствах с иностранными номерами. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Министерство внутренних дел подготовило законодательную инициативу, направленную на изменение порядка оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных у автомобилей с иностранной регистрацией. Предлагается внести коррективы в статью 32.2 Кодекса об административных правонарушениях, касающихся сроков погашения таких штрафов. Действующая норма предусматривает 60-дневный период для оплаты штрафа. Однако, согласно новым предложениям, этот срок предлагается существенно сократить. Оплата должна быть произведена не позднее одного дня, следующего за днем вступления в законную силу постановления по административному делу. В случае неуплаты штрафа в установленный законом суточный срок предусмотрено задержание транспортного средства до момента полного погашения задолженности. Разработчики законопроекта аргументируют необходимость таких мер растущим числом нарушений, совершенных водителями транспортных средств с зарубежными номерами, и одновременным снижением процента исполнения выписанных штрафов. Согласно статистике, количество административных постановлений превысило по итогам ушедшего года почти 489,5 тысяч. При этом доля исполненных постановлений составила всего лишь 57,5%. Отмечу, большая часть нарушений зафиксирована автоматическими системами фото- и видеофиксации. Однако, несмотря на легкость распознавания иностранных номеров камерами, процент исполнения штрафов, выписанных по данным системам, остается критически низким, не более трети.
0: Автомобильные факты.
1: Отраслевые специалисты признают, что в предлагаемых изменениях, конечно, есть определенная доля здравого смысла, однако возникают и опасения относительно неоправданности рисков, которым могут быть подвергнуты участники международного трафика. Представьте ситуацию. Иностранный гражданин въезжает на территорию России, получает штраф, о котором даже не подозревает. Затем его останавливает инспектор и заявляет: «Мил человек, вы тут штраф не оплатили, уже прошло двое суток. Мы вынуждены отправить ваш автомобиль на штрафстоянку, а вам придется искать попутный транспорт, чтобы прежде всего оплатить нарушение». Кроме того, не менее остро стоит еще и вопрос с водителями на автомобилях с иностранными номерами, которые нарушают правила дорожного движения, как раз пользуясь отсутствием контроля. И эта часть задачи выглядит, вполне логичной. Добавлю, закон гласит, штраф должен быть уплачен до выезда из страны. Это подразумевает, что при выезде автомобиля с иностранной регистрацией необходимо проверить наличие неоплаченных штрафов. Но кто будет это реализовывать на таможне, где отсутствуют сотрудники ГИБДД, а присутствуют только пограничники и таможенники, пока остается вопросом. Вероятно, что в нашу цифровую эпоху, конечно, интеграция соответствующих баз не составит труда, и именно в этом направлении и следует двигаться. Хочу развеять распространенное заблуждение, что приобретение автомобиля, зарегистрированного где-то за границей, не буду указывать регионы, но вы сами их прекрасно знаете, да, избавляет вас или гарантирует вам полную свободу от штрафов. Это обман. Отмечу, что в данном случае речь идет о временном ввозе, требующем периодического вывоза транспортного средства за пределы Российской Федерации. Более того, такой автомобиль не является полностью вашей собственностью. Вы не можете его продать, полноценно подарить или даже позволить другу сесть за руль в вашем присутствии. Поэтому, если вам предлагают автомобиль с иностранными номерами по привлекательной цене, обязательно тщательнейшим образом изучите все нюансы. И удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
9: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, Россия всегда готова к поиску взаимных компромиссов, приемлемых для всех соседних государств и партнеров. Президент также заявил, Россия всегда выступала и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству с другими странами по Северному морскому пути в рамках действующего международного морского права. Ранее глава российского государства выразил твердое убеждение, мир переходит от вертикальной иерархической модели к более сложной, распределенной и многополярной. Владимир Путин указал на важность того, что новые центры роста хотят сами определять траекторию развития, получать большую долю добавленной стоимости, создавать свои бренды, стандарты и компетенции. Минсельхоз разрабатывает новые маршруты для экспорта сельскохозяйственной продукции. Власти планируют перенаправлять грузовые потоки зерновой и масложировой продукции через порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока и сухопутные маршруты. Для координации действий будет создан специальный штаб с участием регионов и бизнеса. В его задачи войдет сбор планов по закупке зерна, контроль цен, согласование железнодорожных заявок и мониторинг работы портовых терминалов. Направление поставок будет определяться для каждого региона индивидуально, исходя из географии и экономики перевозок. Главной задачей является обеспечение своевременных поставок продукции с учетом текущих логистических ограничений. Ведомство предложило комплекс дополнительных мер поддержки для крупных экспортеров. Отмечается, Россия подтверждает готовность страны полностью обеспечить зерном всех зарубежных партнеров. На бирже стартует продажа бензина класса Евро-3. На автозаправках данная марка топлива с учетом времени доставки появится во второй половине августа, ближе к концу месяца. И что важно, все АЗС должны указывать экологический класс топлива при продаже. Ранее правительство выпустило постановление, согласно которому разрешено до 1 июля 2027 года производить импорт и торговлю в России бензином и дизельным топливом экологических стандартов Евро-2 и Евро-3, а также Евро-4. В российской классификации это К2, К3 и К4. До 13 августа этого года, с июля 2016 в России действовал запрет на оборот топлива класса ниже Евро-5. Как подчеркивается в сообщении правительства, принятая мера носит временный характер и направлена на насыщение внутреннего рынка необходимыми объемами топлива. Россобрнадзор не планирует усложнять единый госэкзамен. Ведомство подчеркивает, экзаменационные задания соответствуют школьной программе и образовательным стандартам, а по мере выхода новых учебников материалы будут обновляться. Дальнейшие изменения позволят идти, что называется, в ногу со временем. Экзамену требуется ребрендинг из-за сложившихся вокруг него стереотипов. Однако реформа высшего образования не повлияет на процедуру проведения единого госэкзамена, который продолжит использоваться как инструмент проверки знаний и отбора абитуриентов. Ранее звучали предложения сделать задание сложнее и сократить число олимпиад, поскольку нынешняя система не всегда позволяет эффективно отбирать абитуриентов с самыми высокими результатами. Официальный курс американского доллара 83 рубля ровно, курс единой европейской валюты 95 рублей 78 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Яркими красками по полу мы расплывались и были влюблены, разливались рекой во все углы, кричали и были немы, вдаль запускали свои корабли. Чистыми мыслями только полны, добрыми мыслями были полны, вдаль запуская свои корабли.

Я остановил для нас время. Мы можем уже никуда с тобой не спешить. Выбери любое мгновение, и просто будем каждую секунду им жить.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Ра! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
5: Да и нам с папой Нора очень нравится.
6: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе!
7: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
8: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
9: СКС «Лада».
8: Но чтобы выбор был большой.
9: СКС «Лада».
8: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
9: СКС «Лада».
10: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
11: О, совсем другой разговор.
10: Воронеж, независимости 84А, плюс 7 473 211 56 98.
9: СКС «Лада».
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление.

0: что не смотрит вперед, оказывается позади. Радиопортал. Равняйся на нас.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыров пекарни «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Я занят тем же, собираюсь по частицам, хоть и разрушил себя сам же накануне. И в остальном ничего не поменяло жизнь.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Ра! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
5: Да и нам с папой Нора очень нравится.
6: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе!
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Там где рок, там ты одинок. Там где рэп, там ты слеп. Ложится палец на гладкий курок. Так же красиво.

Били мы нас, били нас. Били мы нас, били, мы цветы на могиле у Вити и Юры. Выходили бригады и бумер, но мы загружали не фильмы, а фуры. Рисовали с натуры, не жалея на это ни слов и ни красок. Мы видели маски,

0: центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.
1: Реклама на радиопортал.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
5: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Балтийского флота. В России продолжается восстановление темпов роста ВВП. Это сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По предварительной оценке Росстата, во втором квартале рост составил 1,3% в годовом выражении после снижения на 0,2% в первом квартале года. Статистика за полугодие подтвердила, что экономика преодолевает динамику начала года. Восстановление темпов роста, которое зафиксировано еще в марте, продолжается, несмотря на сохраняющиеся внешнее давление и ограничения в отдельных секторах, отметил Решетников. Он назвал это результатом системной работы правительства и Центробанка по поддержке структурных изменений и повышению устойчивости экономики. По оценке Минэкономразвития, за первое полугодие экономика нашей страны выросла на 0,6%. Федеральная антимонопольная служба начала проверку цен на птицу и говядину у крупнейших производителей. Ведомство направило организациям запросы с целью проведения анализа ценовой ситуации на соответствующих товарных рынках. Отмечается, что производители должны предоставить сведения об объемах производства и реализации, отпускных ценах, себестоимости и рентабельности продаж по мясу птицы и говядине. Также они должны указать причины повышения цен с начала года. По результатам анализа полученной информации ФАС при необходимости примет антимонопольные меры. Обучение во вторую смену в школах доступно лишь для школьников из 6 классов. Следует из документа Минпросвещения. Организация учебного процесса во вторую смену возможна исключительно для учащихся 2-х, 3-х, 4-х, 6-х, 7-х и 8-х классов, говорится в методических рекомендациях ведомства. При этом занятия должны завершаться не позднее 19 часов. Уточняется, что проведение нулевых уроков не предусмотрено. Также не допускается обучение в 3 смены. Курс доллара на сегодня 13 августа 83 рубля ровно, курс евро 95,78. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край. Суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
2: Нора. Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки.
3: Да и нам с папой Нора очень нравится.
4: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе.
5: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Владельцам автомобилей, зарегистрированных за рубежом, может быть установлен однодневный срок для погашения штрафа за нарушение правил дорожного движения. Такую инициативу правительство намерено предоставить на рассмотрение Государственной Думы. Специалисты выражают неоднозначное мнение относительно действенности предложенных мер в отношении водителей на транспортных средствах с иностранными номерами. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Министерство внутренних дел подготовило законодательную инициативу, направленную на изменение порядка оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных у автомобилей с иностранной регистрацией. Предлагается внести коррективы в статью 32.2 Кодекса об административных правонарушениях, касающихся сроков погашения таких штрафов. Действующая норма предусматривает 60-дневный период для оплаты штрафа. Однако, согласно новым предложениям, этот срок предлагается существенно сократить. Оплата должна быть произведена не позднее одного дня, следующего за днем вступления в законную силу постановления по административному делу. В случае неуплаты штрафа в установленный законом суточный срок предусмотрено задержание транспортного средства до момента полного погашения задолженности. Разработчики законопроекта аргументируют необходимость таких мер растущим числом нарушений, совершенных водителями транспортных средств с зарубежными номерами, и одновременным снижением процента исполнения выписанных штрафов. Согласно статистике, количество административных постановлений превысило по итогам ушедшего года почти 489,5 тысяч. При этом доля исполненных постановлений составило всего лишь 57,5%. Отмечу, большая часть нарушений зафиксирована автоматическими системами фото- и видеофиксации. Однако, несмотря на легкость распознавания иностранных номеров камерами, процент исполнения штрафов, выписанных по данным системам, остается критически низким, не более трети.
0: Автомобильные факты.
1: Отраслевые специалисты признают, что в предлагаемых изменениях, конечно, есть определенная доля здравого смысла, однако возникают и опасения относительно неоправданности рисков, которым могут быть подвергнуты участники международного трафика. Представьте ситуацию. Иностранный гражданин въезжает на территорию России, получает штраф, о котором даже не подозревает. Затем его останавливает инспектор и заявляет: «Мил человек, вы тут штраф не оплатили, уже прошло двое суток. Мы вынуждены отправить ваш автомобиль на штрафстоянку, а вам придется искать попутный транспорт, чтобы прежде всего оплатить нарушение». Кроме того, не менее остро стоит еще и вопрос с водителями на автомобилях с иностранными номерами, которые нарушают правила дорожного движения, как раз пользуясь отсутствием контроля. И эта часть задачи выглядит, вполне логичной. Добавлю, закон гласит, штраф должен быть уплачен до выезда из страны. Это подразумевает, что при выезде автомобиля с иностранной регистрацией необходимо проверить наличие неоплаченных штрафов. Но кто будет это реализовывать на таможне, где отсутствуют сотрудники ГИБДД, а присутствуют только пограничники и таможенники, пока остается вопросом. Вероятно, что в нашу цифровую эпоху, конечно, интеграция соответствующих

0: Здесь легко найти свой аромат. Влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
6: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Воронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
6: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова опубликовала список из 273 украинских военнослужащих, большинство из которых находится в России с 22 года, и сообщила, что Россия готова передать их на Украину в ходе ближайших обменов. Накануне омбудсмен публиковала список из 224 человек, которых украинская сторона отказывается забирать в рамках обменного процесса. Киевские власти предают свой народ, отказываясь забирать своих пленных, это заявил сенатор России Сергей Перминов. Цитата: «Отказ Киева от обмена собственными гражданами – это холодный, циничный расчет и откровенное предательство своего народа». В Крыму задержали россиянина, работавшего на украинские спецслужбы и готовившего теракты, сообщил Центр общественных связей ФСБ. 55-летний житель Бахчисарайского района связался с представителем СБУ и передавал ему сведения о дислокации воинских частей, военной техники и расположении средств ПВО. Кроме того, ему поручили подготовить теракты на железной дороге и следить за автомобилем военнослужащего, проживающего в Севастополе. Эти задания мужчина выполнить не смог, так как его задержали. На допросе он признался, что передавал куратору данные о самолетах и локациях ПВО на аэродроме Бельбек. Также он должен был собрать информацию о воинской части в Бахчисарае. Мошенники перед 1 сентября активно используют тревожность родителей и дефицит времени. Они рассылают сообщения от имени школы, родительского комитета или госслужб с просьбами срочно оплатить или подтвердить данные. Они рассылают сообщения с текстом «Собираем на подарок» или «Нужно оплатить питание», «Подтвердите льготу» или сообщением «Вам положена выплата к 1 сентября». Дальше человека могут перевести на поддельную страницу оплаты или выманить данные карты и код из СМС. И также мошенники перед медовым спасом рассылают россиянам вредоносные файлы и ссылки на фишинговые сайты под видом поздравительных открыток. Медовый спас по православному календарю, напомню, отмечается завтра, 14 августа. Повышенный уровень холестерина, артериального давления и глюкозы, а также курение увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, предупредил главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов. Он напомнил, что россиянам в рамках первого этапа диспансеризации измеряют давление, определяют уровень холестерина, что позволяет рассчитать величину суммарного сердечно-сосудистого риска для тех, у кого еще нет доказанных заболеваний, связанных с атеросклерозом. На втором этапе уже при наличии соответствующих показаний может быть проведено дуплексное сканирование артерий, которое позволяет найти атеросклеротические бляшки, в том числе значимые с точки зрения вероятности развития инфаркта или инсульта. Курс доллара на сегодня 83 рубля, ровно курс евро 95,78. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго, будьте здоровы!
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7 473 211 56 98.
2: СКС «Лада».
5: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 00 36. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
5: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7 473 211 56 98.
2: СКС «Лада».
4: Нора, мама, это же любимый магазин нашей Мурочки.
5: Да и нам с папой Нора очень нравится.
6: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радіопортал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Российская сторона всегда открыта к обсуждению новых идей Соединенных Штатов по украинскому урегулированию, если таковые у них имеются. Москва подчеркивает, ключевой момент состоит в том, что должны быть в полной мере учтены законные интересы Российской Федерации, в том числе и в области безопасности. В Министерстве иностранных дел указывают, логика эскалации конфликта посредством военного усиления вооруженных сил Украины ущербна и может привести к непредсказуемым последствиям. Москва призывает всех, включая Соединенные Штаты, сосредоточиться на содействии политико-дипломатическому процессу вокруг украинского конфликта. Владимир Путин не раз выражал мнение о возможности договориться о приемлемом варианте разрешения ситуации. Говоря о проведении специальной военной операции, президент подчеркнул: «Группировка вооруженных сил России наступает на всех направлениях». Российский бизнес в целом адаптировался к западным санкциям. В отдельных случаях новые условия даже открыли дополнительные возможности. В настоящее время Российская Федерация работает над большим количеством проектов на долгосрочную перспективу. Они касаются атомной и транспортной сферы, а также освоения космоса. Напомню, ранее президент Владимир Путин заявил, ограничения со стороны западных стран никогда не смогут расколоть российское общество. По его словам, разработчики санкций вредят прежде всего самим себе. Ключевая задача российского правительства при этом – формулирование перечня мероприятий по повышению квалификации российских работников, которая должна отвечать мировым стандартам, а также создание точек экономического роста за счет эффективного использования инструментов поддержки. Рынок платформенной занятости в условиях дефицита кадров и неравномерной загрузки мощностей становится для бизнеса решением для сокращения операционных издержек, а для экономики и граждан – способом нивелировать рост безработицы и повысить благосостояние. Масштаб сектора по итогам ушедшего года достиг 2,5 миллионов человек. Для сравнения, только в сфере такси через платформы ежедневно подрабатывают порядка миллиона россиян. Для корпоративного сектора платформенная занятость – это не просто способ сэкономить, а новый способ перестройки операционных процессов. Раньше компания платила за 8 часов простоя, хотя чистая работа занимала около 4 часов. Сейчас бизнес выживает за счет привлечения временных трудовых ресурсов. Особенно это актуально для агросектора с его высокой сезонностью, где потребность в руках может колебаться от сотен до тысяч человек в зависимости от урожая. Во всех школах России до 1 сентября создадут комиссии по урегулированию споров. Они будут уполномочены рассматривать различные спорные ситуации, возникающие в образовательном процессе. В частности, к ним могут обращаться родители, если не согласны с решением школы по поводу выставленной ребенку оценки за поведение. Ранее сообщалось, российские школьеры с первого дня осени начнут учиться по обновленной программе, изменения в которой направлены на формирование единого образовательного пространства страны. Минобразование обновило содержание учебных предметов и внеурочной деятельности. С 1 сентября этого года обществознания будут изучать в 9, 10, 11 классах, при этом увеличится количество часов на историю. Кроме того, не планируют отменять домашние задания, поскольку они необходимы для повторения пройденного материала. Официальный курс американского доллара – 83 рубля ровно, курс единой европейской валюты – 95 рублей 78 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Нора, мама, это же любимый магазин нашей Мурочки.
7: Да и нам с папой Нора очень нравится.
8: 15% скидка на все 15 августа. До встречи в Норе.
9: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
5: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
6: Да и нам с папой Нора очень нравится.
7: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе.
8: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
9: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
10: СКС «Лада».
9: Но чтобы выбор был большой.
10: СКС «Лада».
9: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
10: СКС «Лада».
11: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
12: О, совсем другой разговор.
11: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
10: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным.

0: Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7 473 211 56 98.
2: СКС «Лада».
0: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 00 36. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
6: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Российская сторона всегда открыта к обсуждению новых идей Соединенных Штатов по украинскому урегулированию, если таковые у них имеются. Москва подчеркивает, ключевой момент состоит в том, что должны быть в полной мере учтены законные интересы Российской Федерации, в том числе и в области безопасности. В Министерстве иностранных дел указывают, логика эскалации конфликта посредством военного усиления вооруженных сил Украины ущербна и может привести к непредсказуемым последствиям. Москва призывает всех, включая Соединенные Штаты, сосредоточиться на содействии политико-дипломатическому процессу вокруг Украины. Конфликта. Владимир Путин не раз выражал мнение о возможности договориться о приемлемом варианте разрешения ситуации. Говоря о проведении специальной военной операции, президент подчеркнул: группировка вооруженных сил России наступает на всех направлениях. Российский бизнес в целом адаптировался к западным санкциям. В отдельных случаях новые условия даже открыли дополнительные возможности. В настоящее время Российская Федерация работает над большим количеством проектов на долгосрочную перспективу. Они касаются атомной и транспортной сферы, а также освоения космоса. Напомню, ранее президент Владимир Путин заявил, ограничения со стороны западных стран никогда не смогут расколоть российское общество. По его словам, разработчики санкций вредят прежде всего самим себе. Ключевая задача российского правительства при этом – формулирование перечня мероприятий по повышению квалификации российских работников, которая должна отвечать мировым стандартам, а также создание точек экономического роста за счет эффективного использования инструментов поддержки. Рынок платформенной занятости в условиях дефицита кадров и неравномерной загрузки мощностей становится для бизнеса решением для сокращения операционных издержек, а для экономики и граждан – способом нивелировать рост безработицы и повысить благосостояние. Масштаб сектора по итогам ушедшего года достиг 2,5 миллионов человек. Для сравнения, только в сфере такси через платформы ежедневно подрабатывают порядка миллиона россиян. Для корпоративного сектора платформенная занятость – это не просто способ сэкономить, а новый способ перестройки операционных процессов. Раньше компания платила за 8 часов простоя, хотя чистая работа занимала около 4 часов. Сейчас бизнес выживает за счет привлечения временных трудовых ресурсов. Особенно это актуально для агросектора с его высокой сезонностью, где потребность в руках может колебаться от сотен до тысяч человек в зависимости от урожая. Во всех школах России до 1 сентября создадут комиссии по урегулированию споров. Они будут уполномочены рассматривать различные спорные ситуации, возникающие в образовательном процессе. В частности, к ним могут обращаться родители, если не согласны с решением школы по поводу выставленной ребенку оценки за поведение. Ранее сообщалось, российские школьеры с первого дня осени начнут учиться по обновленной программе, изменения в которой направлены на формирование единого образовательного пространства страны. Минобразование обновило содержание учебных предметов и внеурочной деятельности. С 1 сентября этого года общество знания будут изучать в 9, 10, 11 классах, при этом увеличится количество часов на историю. Кроме того, не планируют отменять домашние задания, поскольку они необходимы для повторения пройденного материала. Официальный курс американского доллара – 83 рубля ровно, курс единой европейской валюты – 95 рублей 78 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
2: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
1: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
2: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
1: Ловите волну с «Лиски Тур».
3: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
4: Да и нам с папой Нора очень нравится.
5: 15% скидка на все 15 августа. До встречи в Норе!
6: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
7: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
8: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
9: СКС «Лада».
8: Но чтобы выбор был большой.
9: СКС «Лада».
8: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
9: СКС «Лада».
10: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
11: О, совсем другой разговор.
10: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
9: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Владельцам автомобилей, зарегистрированных за рубежом, может быть установлен однодневный срок для погашения штрафа за нарушение правил дорожного движения. Такую инициативу правительство намерено предоставить на рассмотрение Государственной Думы. Специалисты выражают неоднозначное мнение относительно действенности предложенных мер в отношении водителей на транспортных средствах с иностранными номерами. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Министерство внутренних дел подготовило законодательную инициативу, направленную на изменение порядка оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных у автомобилей с иностранной регистрацией. Предлагается внести коррективы в статью 32.2 Кодекса об административных правонарушениях, касающихся сроков погашения таких штрафов. Действующая норма предусматривает 60-дневный период для оплаты штрафа. Однако, согласно новым предложениям, этот срок предлагается существенно сократить. Оплата должна быть произведена не позднее одного дня, следующего за днем вступления в законную силу постановления по административному делу. В случае неуплаты штрафа в установленный законом суточный срок предусмотрено задержание транспортного средства до момента полного погашения задолженности. Разработчики законопроекта аргументируют необходимость таких мер растущим числом нарушений, совершенных водителями транспортных средств с зарубежными номерами, и одновременным снижением процента исполнения выписанных штрафов. Согласно статистике, количество административных постановлений превысило по итогам ушедшего года почти 489,5 тысяч. При этом доля исполненных постановлений составило всего лишь 57,5%. Отмечу, большая часть нарушений зафиксирована автоматическими системами фото- и видеофиксации. Однако, несмотря на легкость распознавания иностранных номеров камерами, процент исполнения штрафов, выписанных по данным системам, остается критически низким, не более трети.
0: Автомобильные факты.
1: Отраслевые специалисты признают, что в предлагаемых изменениях, конечно, есть определенная доля здравого смысла, однако возникают и опасения относительно неоправданности рисков, которым могут быть подвергнуты участники международного трафика. Представьте ситуацию. Иностранный гражданин въезжает на территорию России, получает штраф, о котором даже не подозревает. Затем его останавливает инспектор и заявляет: «Мил человек, вы тут штраф не оплатили. Уже прошло двое суток. Мы вынуждены отправить ваш автомобиль на штрафстоянку, а вам придется искать попутный транспорт, чтобы прежде всего оплатить нарушение». Кроме того, не менее остро стоит еще и вопрос с водителями на автомобилях с иностранными номерами, которые нарушают правила дорожного движения, как раз пользуясь отсутствием контроля. И эта часть задачи выглядит, вполне логичной. Добавлю, закон гласит, штраф должен быть уплачен до выезда из страны. Это подразумевает, что при выезде автомобиля с иностранной регистрацией необходимо проверить наличие неоплаченных штрафов. Но кто будет это реализовывать на таможне, где отсутствуют сотрудники ГИБДД, а присутствуют только пограничники и таможенники? Пока остается вопросом. Вероятно, что в нашу цифровую эпоху, конечно, интеграция соответствующих баз не составит труда, и именно в этом направлении и следует двигаться. Хочу развеять распространенное заблуждение, что приобретение автомобиля, зарегистрированного где-то за границей, не буду указывать регионы, но вы сами их прекрасно знаете, да, избавляет вас или гарантирует вам полную свободу от штрафов. Это обман. Отмечу, что в данном случае речь идет о временном ввозе, требующем периодического вывоза транспортного средства за пределы Российской Федерации. Более того, такой автомобиль не является полностью вашей собственностью. Вы не можете его продать, полноценно подарить или даже позволить другу сесть за руль в вашем присутствии. Поэтому, если вам предлагают автомобиль с иностранными номерами по привлекательной цене, обязательно тщательнейшим образом изучите все нюансы. И удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и

0: Выбирайте лучшее. Мебель нужна. Жми в квартал. Заводской проезд 6Б. Бывшая база Орса.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
6: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радиопортал. Нас слышат все.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радио».

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Ладно, потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета в наше лето.

В прошлом все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим мы, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебе читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот. Сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты. Любовь без памяти, вселенная, кинолента. Мой выпускной и наш

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.